слушаете Моторадио. Слушаете Моторадио.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Давайте вспомним события более чем 2000-летней давности. В этот день, в 52 году до нашей эры, римский полководец Гай Юлий Цезарь упомянул в своих записках о Гальской войне некое поселение Лютецию, которому суждено было стать со временем блистательным Парижем. В то время главный город гальского племени Паризиев располагался на острове реки Сены и связывался с берегами двумя деревянными мостами. Во время боевых действий, которые вел Цезарь, городок был разрушен, но затем вновь застроен. Спустя некоторое время название Лютеция сменилось на Паризию, то есть город Паризиев. Отсюда и пошло современное название. В V веке нашей эры город был захвачен франками, король которых Хлодвиг сделал его в 508 году своей резиденцией. А со вступлением на французский престол династии Капетингов Париж стал столицей королевства. Как видим, судьбы городов также бывают противоречивы и неожиданны, как и судьбы людей. От деревни до столицы мира. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
7: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
8: Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: точка Б. Прокат мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вообще вот так оценивать и попытаться продать собственный мотоцикл, это, наверное, все-таки что-то другое, чем с автомобилем. Потому что все-таки более любимое, наверное, больше всего связано с мотоциклом. И страхов, и удовольствий, и каких-то рисков, и каких-то аварий. Но можно говорить, что все-таки мотоцикл породнее байкера, чем машина?
2: Ну, для байкера, наверное, да. То есть для меня, безусловно, привязанность к мотоциклу, она гораздо выше и крепче, чем к машине.
1: Чем к автобусу.
2: Да, продавать мотоцикл... Может быть, знаете, может, поэтому и не ушли.
1: Может быть,
2: душой их не отпустил. Но, тем не менее, тут же второй момент. То есть сдаешь, это тоже такие некие компромиссы с совестью, что кто-то будет на моем мотоцикле ездить. Вот. Но, тем не менее, решение принято. Будем запускаться. Сейчас активно все мотоциклы техничим, вот, детейлим, то есть чтобы они были в абсолютно идеальном состоянии. Сказал уже, что их 6 штук. Наверное, имеет смысл сказать, что это все Harley. То есть у меня 6 мотоциклов Harley-Davidson и разноклассовых, начиная...
1: Ну, себе-то вот. Какой-то оставил хоть один себе?
2: Здесь от обратного. Я даже свой решил тоже поставить в прокат, да, потому что линейка у меня получилась такая. Ну, то есть свой, я имею в виду, они все мои, но свой основной, на котором я ездил практически там 100% времени, это Harley-Davidson Street Glide. То есть вот он мне очень нравится, я езжу в основном на нем. И когда приняли решение, что будем запускать прокат, вот линейка, она такая. Там есть легенькие спортстеры, есть средние мотоциклы типа Верода, Спортглайда, да, и есть, ну, точнее, и вот не хватает еще чего-то тяжелого. А тяжелый только мой, только Стритглайд. Ну и поэтому решил, что ладно, раз уже делаем, то будем делать опять для людей. Все сдадим.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании «Точка Б».
4: Подробности в интернете.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Набран у вас уже персонал или берете? Перманентно все время берете или как?
2: Мы, кстати, в процессе. Нам нужны механики, мотомеханики. Так что, да? Если нас слушают мотомеханики, мы сейчас расширяем команду.
1: Какие деньги может зарабатывать человек? Ну, порядок. Стошку в месяц может зарабатывать?
2: Вполне.
1: Может, да? Ну, вот хорошее, как бы уже такой намек. И плюс женский коллектив, даже если что испортишь, даже если они тебя будут бить, они тебя насмерть не забьют, потому что они женщины.
3: Да, вот тут тоже не надо.
1: Не надо обольщаться.
3: Не надо обольщаться. Мы хоть и женщины добрые, но у нас полный порядок. Мы за регламенты.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

дорогие мотоциклисты! Приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Спейси Парк». Категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 324 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки 8 ДТП, в том числе 5 человек пострадали. Ранения различной степени тяжести получили 6 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио представляет.
4: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
5: Мастерская Басмача.
6: Коломяжский проспект, дом 10.
7: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Вячеслава Балакишева-Басмача и беседуем с ним самим соответственно. Слава, привет.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
7: Время путешествий, лето в самом разгаре, жарко и так далее. И хотелось бы вот о чем тебя попросить, ну, проинструктировать, что ли, мотоциклистов-путешественников, которые отправились или собираются отправиться в путь. Вот есть поверье среди путешественников, что некоторые вещи, сломавшиеся в пути, они могут починить сами. Наверное, кто-то сам это и умудрялся делать. Ну, предположим, там подтяжка, не знаю, цепи или ремня, или там замена его в пути, или какие-то там тормозные дела, или там тросик сцепления там как-то подтянуть, или там, не знаю, свечку поменять на первую попавшуюся, и так далее, и так далее, и так далее. Если можно небольшую инструкцию, что можно делать самому, какие могут быть последствия и так далее, в общем, твои рекомендации. Прошу.
8: Ну, давай мы сначала, наверное, тогда разделим на два раздела вот этот разговор. Первый раздел это будет «проверяй», а второй раздел это будет «починяй». Раздел номер один очень важный – «проверяй». То есть проверяй давление в колесах. Да, там переднее колесо почти всегда 2,4, заднее почти всегда 2,8. То есть чуть-чуть перекачанные колеса, типа на десяточку, но на 0,1. Это скорее плюс, чем минус при попадании в ямы с острыми краями. Покрышка как бы не сложится и не помнешь диск. То есть, ну, как бы меньше шансов повредить диск. Да, там она стирается чуть побыстрее, чуть-чуть, но как бы чуть пожестче едет. Но как бы с этим можно мириться. Как бы это мое мнение такое. Второй обязательный момент, который надо проверять, будучи в поездках или не будучи в поездках, вот, это чтобы было моторное масло в двигателе. Вот, моторное масло в двигателе проверяется на горячую после поездки, пока мотоцикл, ну, вот он только приехал, мы его поставили на боковую подножечку, заглушили, вытащили щуп, протерли салфеточкой, вставили обратно, протерли салфеткой щуп, щуп протерли чистый, вставили, вынули, он грязный, там масло видно хорошо, не наливайте никогда на максимальный уровень. Как бы это тоже момент, который приведет к тому, что больше масла будет выбрасываться в воздушный фильтр через вентиляцию. Как бы, ну, оно там не надо. То есть, вот, грубо говоря, до минимума не дошло или около минимума, и ладно. Вот. Это, в принципе, хорошая история. Дальше очень хорошо влияет наличие нашей присадки Engine Life, вот, керамической, в моторном масле на экономику, на угар масла, то есть, ну, она реально крутая, она замечательная. Я рекомендую ее всем, причем совершенно сознательно и ответственно, потому что я сам проверял, как она работает на Династенде. Она работает офигенно. Вот. То есть, для длительных путешествий, это тоже хороший лайфхак, насыпать в мотор баночку 100-граммовую присадки перед поездкой, и она там весь этот вояж будет работать на вас, защищать мотор и как бы приносить всякие положительные моменты. Ну, как бы плюс-минус, наверное, это то, что надо проверять, да, то есть там, условно говоря, ну, понятно, мы можем с фонариком посмотреть толщину фрикционной части тормозных колодок, они тоже видны вдоль диска, если посмотреть солнечным лучиком, в этом смысле световым лучиком, и мы видим, что там типа толщина колодки 1.5 миллиметра или меньше, это значит, его надо колодки менять. То есть, ну, если вы собираетесь куда-то ехать. Если вы собираетесь куда-то доехать, может быть, их и хватит. Но как бы прикол в том, что мы видим только одну сторону колодки, вторая сторона колодки, второй торец ее прячется в суппорте, и там может толщина быть меньше, чем мы видим с лицевой стороны. То есть как бы это надо иметь в виду. Далее, ну, как бы холостой ход на ручке сцепления, это, наверное, больше относится к мотоциклам с тросиковым сцеплением, где этот самый холостой ход можно отрегулировать, потому что в гидравлике там конструкция системы выжима такая, что она выбирает все холостые хода сама, и как бы изменить положение ручки или момент схватывания без замены рабочего цилиндра сцепления невозможно. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что существуют тюнинговые цилиндры сцепления рабочие немножко большего объема, и у нас момент разлепления дисков происходит чуть-чуть позже, потому что больший объем тормозухи надо вкачать в рабочую полость рабочего цилиндра. Вот. Кто не понял, ну и ладно. Вот. Теперь, значит, наверное, стоит... мы не договорили про регулировку тросика сцепления. Значит, тросик сцепления должен быть отрегулирован так, чтобы у вас краешек ручки сцепления, не за который вы беретесь, а который к кронштейну, как бы в кронштейне прячется, да, то есть вот он должен где-то на миллиметрик иметь свободный ход. Что такое свободный ход? Вы его нажали, отпустили, и пальчиком можете додавить обратно на миллиметрик. То есть вот как бы это значит, что натяжки тросика нету, и у вас есть свободный ход, и все безопасно.
7: А вот для чего это свободный ход по логике, ведь непонятно.
8: Слушай, при изменении температуры там что-то куда-то изменяется по длине, там зазоры выбираются, и как бы и трам-пам-пам. Соответственно, дальше мы приходим к ситуации про починямбу. Что там, допустим, у нас случается на дороге? Там, на дороге может, допустим, оказаться, что сцепление отрегулировано не так. На дороге может подшипник, допустим, загудеть или развалиться колесный. Кстати, очень частая история. На дороге может прослапнуть или перед выездом может быть упущен момент натяжки ремня. Да, там. Вот. Вот эти вещи.
7: А почему это важно? Ну, болтается чуть-чуть, и что?
8: Ну, по большому счету, это не страшно, пока он не начинает перескакивать по зубьям. А вот если он начал перескакивать по зубьям, это плохо, потому что зубья будут отрываться. Uh-huh. Вот. И поэтому лучше держать как бы натяжку ремня вполне себе как бы, ну, разумным образом. А как ее проверить? А проверить ее элементарно. Вот у вас мотоцикл на боковой подножке стоит, вы берете какой-то палец своей руки, допустим, указательный, и в нижнюю ветку ремня сильно упираетесь вверх. То есть, ну, пытаетесь ее продвинуть наверх. Если у вас там, условно говоря, на сантиметрик, ну, сильно напрягаясь, вы продавливаете ремень, то значит и хорошо. Если у вас не получилось продавить, ну, можно, может быть, конечно, палец слабый, но мы берем среднестатистический палец нормальный.
7: Среднего байкера.
8: Да, среднего байкера, как бы тренированный. То, значит, возможно, ремень у вас перетянут. Если у вас получилось продавить больше существенно, значит, ремень слабый.
7: И то плохо, да?
8: Ну, как бы и то как бы нехорошо. Чуть перетянутый, наверное, менее страшно, немного менее страшно, чем недотянутый.
7: А вот эти легенды, вот тут у меня были девушки на эфире, байкерицы, типа девушки-механики, они говорят, что мы это в дороге можем сделать. А на самом деле мне представляется какая-то очень сильно затянутая гайка, которую там специальными только, наверное, какими-то головками можно открутить. Вообще это как делается?
8: Слушай, ну, в большинстве случаев это большой ключ на 36, которого, как
7: бы... Никогда нет.
8: Как правило, в мотоцикле нет, но который, возможно, есть в ближайшем каком-нибудь грузовом или автосервисе или еще чего-нибудь. Но прикол в том, что надо со второй стороны гайку держать, чтобы она не ушла, потому что...
7: Два ключа.
8: Два ключа, да. То есть нужно делать с помощником или со струбцинной, с упорной. Вот. И как бы затягивать нужно, соответственно, придерживаясь другой стороны, чтобы не изменилось положение там эксцентриков или там чего-то еще. Вот. В принципе, это все делается довольно несложно.
7: Без динамометрического ключа ничего страшного?
8: Ничего. Как бы половина, больше половины страны как бы не имеет динамометрических ключей под рукой, либо ленится ими пользоваться. И все у них хорошо. И мы, кстати, в этой половине присутствуем. Вот. И, соответственно, как бы у нас вопрос натяжки ремня сейчас уже становится практически освещенным. Вот. Дальше у нас возникает вопрос состояния колесных подшипников. Вот. Если вы едете, вам кажется, что у вас что-то шумит, грохочет и трам-пам-пам, вот, то, наверное, есть смысл вывесить колесо какое-то, да, там, которое это самое издает эти звуки, попытаться его провернуть просто и послушать, что происходит. Как правило, всегда грохот подшипников, ну, там, шумы, да, они как громкий шум такой, он слышен при вращении колеса. Это говорит о том, что с подшипниками не все хорошо, и может быть, имеет смысл иметь в кофре комплект подшипников на одно колесо в запасе.
7: А сколько может проехать подшипник, который начал шуметь? Или тоже по-разному?
8: А, слушай, по-разному он может проехать. Просто в части мотоциклов используются дюймовые подшипники, в части используются метрические, в части используется метрический подшипник и АБС-ный подшипник. И как бы если метрический обычный, его там, условно говоря, несложно найти, это там что-то 25 на 52 на 12, что ли, подшипник, то АБС-ный как бы найти немножко сложно, сложнее. Поэтому как бы хорошо иметь, они много места не занимают, а как бы где-нибудь на дне кофра пусть валяется.
7: Да. А если совсем разрушился, то чем это грозит? Будет колесо крутиться? Ну, пускай, ну и со скрипом, и фиг с ним, главное, чтобы ехал.
8: Ну, сожрет, во-первых, посадочную под второй подшипник, потому что, как бы, когда у нас два подшипника разнесены на 20 сантиметров, у нас колесо не подламывается. А представим себе, что один из подшипников испортился, и все держится на подшипнике, который консольно держит колесо, да, и получается, мы придавливаем колесо, и разжевывается посадочная поверхность, как бы, вот этого целого подшипника. Это плохо. Скажу еще, что если у вас стоят дюймовые подшипники либо трехчетвертные, то как бы они ходят на порядок дольше, чем метрические вот эти 25 на 52 на 12. Почему? Потому что у них стоит 4 пыльника, а у как бы этого всего 2. То есть как бы меньше грязи попадает, дольше работает. Вот. Значит, про подшипники тоже мы поговорили, и мы приходим к тросику сцепления, допустим, да. Тросик сцепления, по сути, вещь довольно тривиальная и простая, никто там особо не боится его регулировать. А может быть и напрасно. Почему? Потому что если какой-то не в меру оптимистичный товарищ совсем убрал люфт на тросе сцепления, то это грозит владельцу необходимостью замены пакета дисков сцепления, который сам по себе стоит довольно приличных денег, там около 30 тысяч рублей, плюс работу возьмут там 1015 как минимум. Дурни хотят добиться минимального либо нулевого люфта на ручке сцепления, типа, чтобы легче ловилась нейтраль там и прочее, но как бы нейтраль-то нейтралью, а как бы вот ее можно поискать еще пока мотоцикл не остановился, и ты подкатываешься медленно. Обычно нейтраль элементарно на ходу ловится. Вот. А вот если у вас, допустим, пережаты диски, и они постоянно проскальзывают, то у вас как бы может быть целый букет неприятностей. Начиная от сгоревшего сцепления и кончая перегревом масла в первичке, разрушением цепи, натяжителя цепи первички и там вплоть до генератора. Вот. И поэтому как бы никогда не надо переусердствовать.
7: Ну, а можно сказать, что сцепление мотоцикла, оно очень, ну как сказать, очень тонко настраиваемая вещь. Потому что многие, как автомобилисты, знают, вот есть там корзина сцепления, да, там вот эти вот лепестки, там такой ход большой такой, вот, и там игра в миллиметры, но она такая, по-моему, никто не занимается, а на мотоцикле все говорят именно вот о очень тонкой настройке. Получается, что вся вот эта конструкция, все эти диски сцепления, все это, ну, очень такое близко друг к другу расположенное, что ли?
8: Ну, в мотоциклах меньше все детали, как правило, чем в автомобилях. И как бы вот все, то есть мы там педалью сцепление оперируем в автомобиле там сантиметров на 15, на 20, наверное, да? А ручечка сцепления у нас ходит, вытаскивая и отпуская обратно тросик, миллиметров на 10 всего. То есть получается, что эти 10 миллиметров, они должны разлеплять полностью сцепление, давать ему обратно, значит, собраться. Соответственно, на что нужно обратить внимание и чего ни в коем случае не делать. Значит, прежде всего нужно, когда вот у вас возникло сомнение по поводу, значит, того, что сцепление проскальзывает или что-то происходит не так, значит, нужно сделать две вещи. Первое – это полностью укоротить трос сцепления, чтобы на ручке появился избыточный холостой ход, как бы оно почти не выжималось, а потом открутить левую крышку первички и отрегулировать шток регулировочный выжима сцепления. Как регулируется сцепление? Мы расконтриваем гаечку, да, то есть у нас шток, значит, под внутренний шестигранник мы можем крутить, мы его закручиваем вовнутрь мотора, причем крутим так, чтобы прилагать силу к шестиграннику, к его короткому плечу, не к широкому, а к короткому, чтобы усилия на пальцах, ну, чтобы пальцем было тяжело крутить. Условно говоря, вот мы в определенный момент уперлись, все, дальше пальцами мы не можем закрутить. В этот момент, значит, мы понажимали ручку сцепления, чтобы шарики выставились как надо, вот, и попробовали еще провернуть. Вот он чуть-чуть провернулся и уперся, да. После чего мы берем, откручиваем где-то на пол оборота этот шток, да, и контрим его гаечкой.
7: То есть фиксируем, закрепляем, как бы, да?
8: Да, отведя шток на пол оборота. Проверяем пальцами, чтобы это планшайба, куда он вкручен, ну, деталька, с этим штоком пальцами она сболталась, да, то есть она болтается, не натянута. И только после этого мы регулируем свободный ход на тросике, оставляя тот самый миллиметр или два
9: уже в ручке.
8: Да, уже в ручке. То есть у нас получается, что у нас шток не пережат. То есть он, ну, да, может же быть ситуация, когда какой-то идиот шток закрутил так, что он всегда поджимает диски, да, а тросик ты сделал свободным, но штоком затянуто. Вот, и здесь получается...
7: То есть, и ты не понимаешь, что происходит, да?
8: Да, верно. И ты не понимаешь, что происходит. Uh-huh. А здесь, получается, ты убедился в том, что шток не затягивает ничего, что на нем люфт есть, то есть свободный ход есть. И после этого ты регулируешь тросиком свободный ход на ручке. И когда у тебя свободный ход на ручке, там, миллиметр-два остается, все начинает работать так, как должно работать весело и счастливо. И мотоцикл, даже если у него до этого пробуксовывало сцепление, но не критично, на нем, как правило, можно еще спокойно доехать куда-то, не меняя этого самого сцепления, если оно не сгорело в конец.
7: Слава, ну а что бы ты порекомендовал людям, которые приехали, например, из путешествия, доехали своим путем, но сказали, что-то мне вот там, вот это мне там такое почудилось в дороге, вот здесь мне вроде как... То есть есть ли смысл заехать в мастерскую профилактически?
8: Ну, если есть какие-то ощущения, что этот мир работает не так, то, конечно, надо убедиться в том, что ощущения либо правдивы, либо неправдивы. Вот. И посмотреть, что как бы происходит и как. Это, ну, лучше сделать сразу, потому что есть какие-то неисправности, которые могут вызревать в более дорогостоящие ремонты. И как бы никакого смысла, скажем так, ухудшать ситуацию нету. Поэтому однозначно да, надо заехать, скажем, задать вопросы мастеру и как бы, чтобы он на них ответил.
7: А перед путешествием?
8: А это сам Бог велел.
7: Ну что, Слава, спасибо большое тебе за советы. Надеемся, что ни у кого ничего не случится. Ну а если случится, тогда понадобится.
8: Ну да, как бы лучше, скажем так, иметь понимание того, что происходит, но не воспользоваться, чем наоборот.
7: Спасибо большое, до новых встреч.
8: Всего хорошего, услышимся снова.
10: Мастерская Басмача.
4: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
11: Коломяжский проспект, дом 10.
12: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Давайте вспомним события более чем 2000-летней давности. В этот день, в 52 году до нашей эры, римский полководец Гай Юлий Цезарь упомянул в своих записках о Гальской войне некое поселение Лютецию, которому суждено было стать со временем блистательным Парижем. В то время главный город гальского племени Паризиев располагался на острове реки Сены и связывался с берегами двумя деревянными мостами. Во время боевых действий, которые вел Цезарь, городок был разрушен, но затем вновь застроен. Спустя некоторое время название Лютеция сменилось на Паризию, то есть город Паризиев. Отсюда и пошло современное название. В V веке нашей эры город был захвачен франками, король которых Хлодвиг сделал его в 508 году своей резиденцией. А со вступлением на французский престол династии Капетингов Париж стал столицей королевства. Как видим, судьбы городов также бывают противоречивы и неожиданны, как и судьбы людей. От деревни до столицы мира. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Да, я Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rudolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет, друзья! В эфире Моторадио, подкаст «Попутный ветер морской столицы», и я Джум, президент военно-морского мотоклуба «Фордовинт МС». Привет всем, кто прямо сейчас слушает нас за рулем. Неважно, байк это, фура или городская легковушка. А может быть, вы вообще слышите меня за работой или на отдыхе. Знаете, о чем я постоянно думаю, когда мы собираемся моряками, клубом, или когда я просто смотрю на мотоциклистов в гаражах и на трассе? Я смотрю на нашу мотоциклетную тусовку и вижу удивительную вещь. Мотоцикл — это почти никогда не единственная страсть человека. Загляни к любому проверенному байкеру в гараж или домой, и ты обязательно найдешь там кучу других вещей. У одного в углу стоят потертые горные лыжи или сноуборд, у другого на стене висит кайтовое крыло или гидрокостюм для серфинга. Третий полирует ствол дорогого охотничьего карабина или собирает рюкзак для штурма очередной вершины в альпинистских кошках. Летом кайты, гидроциклы, зимой доски, круглый год оружие, тактика, стрельбище. Возникает резонный вопрос, почему именно такое сочетание? Почему нас, мотоциклистов, с такой непреодолимой силой тянет во все эти, мягко говоря, экстремальные дебри? Кто мы такие на самом деле? Разносторонние экстремалы или просто, как нас иногда называют обыватели, адреналиновые маньяки? Давайте разберем это с точки зрения психологии, жизненного опыта и, если хотите, моей прошлой военно-морской службы. Ведь море и мотоцикл, как оказалось, дают нам много общих ощущений. Начнем с простого. Вот обыватель думает, что экстрим – это когда человеку жить надоело. Полная чушь. Нам жить хочется так, как ему не снилось. Но у нашей психики есть одна особенность. Назовем ее высоким порогом стимуляции. В психологии есть четкий термин – поиск ощущений. Sensation seeking. Это генетически обусловленная черта. У нас от природы мозг устроен так, что обычная размеренная жизнь в режиме дом, офис, пятничный бар кажется ему ментальной тюрьмой. Нам банально не хватает дофамина и норадреналина, чтобы чувствовать себя живыми. Когда ты садишься на байк, открываешь ручку газа и закладываешь поворот, твой мозг переходит в режим боевой готовности. Время замедляется, картинка становится кристально четкой, ты здесь и сейчас. И вот в этот же самый механизм включаешься, когда ты стоишь на вершине горы на сноуборде, глядя на крутой склон, или когда ты ловишь ветер на кайте, и тебя тащит по волнам с бешеной скоростью. На мотоцикле ты управляешь железным конем, на серфе или кайте управляешь стихией воды и ветра. Суть одна. Ты берешь хаос, опасность, огромную скорость и силой своей воли, своего мастерства подчиняешь их себе. Это чистейший первородный восторг контроля над ситуацией. А теперь посмотрите на оружие и охоту. Казалось бы, где байк, а где карабин? Но связь прямая. Оружие требует невероятной концентрации. Стрельба – это медитация. Ошибка на долю миллиметра при прицеливании, и ты промахнулся. Ошибка на мотоцикле на долю секунды, и ты в кювете или намотался на отбойник. И там нужна абсолютная синхронизация разума и тела. Охота и тактическая стрельба – это возвращение к древним инстинктам воина, защитника, добытчика. Это те же гормоны, та же концентрация, тоже умение просчитывать риски на 3 шага вперед. Как офицер флота, я вижу здесь еще один глубокий психологический пласт. Почему наш мотоклуб называется «For the Wind»? Это флотское понятие «самый благоприятный попутный ветер». Но чтобы идти «For the Wind», нужно уметь управлять парусами. На флоте, в альпинизме, в мотоциклетном братстве везде ценится одно и то же – надежность и профессионализм. Ну или умение, можно так сказать. Умение выполнять свою задачу правильно, вовремя и чтобы не пришлось переделывать. Когда ты идешь в связке на вершине горы, твоя жизнь буквально зависит от парня, который идет выше или ниже тебя. Когда ты идешь в мотоколонне, ты должен быть уверен в каждом, кто держит строй рядом. Экстремальные увлечения отсеивают случайных людей. В них нет места фальши, дилетанты не приживаются. Горы не прощают понтов, море не прощает глупости, скорость на трассе не прощает самоуверенности, а оружие не прощает халатности. Поэтому люди, выбравшие этот путь, подсознательно ищут себе подобных. Нам комфортно среди тех, кто понимает цену ответственности. Нам важна эта субкультура, где мужчина остается мужчиной, где слово имеет вес. А взаимовыручка – это не пустой звук, а закон выживания. Гидроциклы, кайт, сноуборд, альпинизм – это все инструменты для переключения скоростей в нашей голове. Нам Жизненно необходим этот контраст. Если мы не будем выплескивать эту внутреннюю энергию, эту ядерную батарейку в мирное русло, в спорт, в преодоление себя, в километры дорог, она начнет разрушать нас изнутри. Экстрим для нас — это не способ умереть, это наша личная терапия. Наш способ оставаться ментально здоровыми, сильными и спокойными в обычной жизни. Заметьте, самые экстремальные парни в повседневной жизни часто оказываются самыми спокойными, рассудительными и неконфликтными людьми. Почему? Да потому что им не нужно ничего доказывать в пробках или очередях. Они все доказали себе на волне, на склоне или на треке. Подводя итог, хочу сказать всем, кто нас слушает, если вы чувствуете, что вам мало просто мотоцикла, если вас тянет в горы, на воду, к оружию, не бойтесь этого. Не слушайте тех, кто крутит пальцем у виска и говорит: «Куда тебя опять несет?» Вы не маньяки. Вы просто люди, которые умеют чувствовать вкус этой жизни на полную мощность. Мы – исследователи собственных границ. Мы проверяем, на что способен человек, когда он сбрасывает оковы комфорта и выходит один на один со скоростью, высотой или стихией. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Держите баланс, парни и девчата. На асфальте, на воде, в заснеженных горах и, главное, в своей душе. Пусть ваш ветер всегда будет Ford Wind, а техника никогда не подводит. Подписывайтесь на нас в соцсетях, оставляйте комментарии, кто чем болеет помимо мотоцикла. До встречи на дорогах и на волнах. Оставляю вас с отличной музыкой на Моторадио.
18: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Tous les amateurs de podcasts.
2: Podcasts de Motorradio.
1: Radio Populaire.
2: Motorradio Station.
3: My favorite radio.
7: You can listen in our podcasts on Podstar.fm and Motorradio Online official website.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Мотосалон Rebel Road, которым ты рулишь, работает относительно недавно и расположен в северной части города, в районе Судлинского проспекта, и вот туда, вот, где новостройки. Если ехать, пытаться проехать по Судлинскому, туда, в сторону вот Николамяги,
2: Дорога на Каменку.
1: Дорога на Каменку, вот да, вот эти вот новые микрорайоны. И в прошлый раз я спрашивал тебя, как вас угораздило там, несмотря на то, что, казалось бы, там не должно, наверное, быть много мотоциклистов и так далее. Но, как прояснилось, выяснилось как раз совсем наоборот. Там покупают жилье люди, у которых есть еще деньги на мотоциклы. Я правильно понимаю, да?
2: На самом деле, да. Большая часть того квартала, там жилье среднее и выше среднего. Естественно, обычно люди с достатком с таким имеют возможность купить мотоцикл. И мы такие, так, покупаешь квартиру, так, у нас так, из-за того, что новый квартал, всякие пробки, сложно заехать. Тебе нужен мотоцикл у нас, чтобы быстрее передвигаться по своему кварталу к себе домой.
1: А, и люди не могут возражать, приобретают вот эти вот большие и, да, разного, наверное, размера мотоциклы, да?
2: Да. Мы все, кроме маленьких. Маленьких мы не любим.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
7: Моторадио. Come ride with us.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Вот спасибо Олегу Капкаеву и Алевтине, которые выдержали это путешествие. 13,5 тысяч километров зимой.
2: На трайке.
1: На трайке.
2: Неуправляемом.
1: Да. Как бедный Олег, я не знал этой проблемы, что когда ты едешь на трайке, у тебя центральное колесо попадает в снежный вот этот рядочек, который неуправляемый. Вот. И... мы тогда специально это делали для того, чтобы организовать мотопробеги из Владивостока в Выборг. То есть мы рекламировали мероприятие для всей страны, для мотоциклистов всей страны. Ребята, приезжайте, посмотрите. Многие за Уралом, когда мы ездили, говорят, а где этот Выборг? Люди далеко не все знали, где Выборг, и нам приятно, что мы были первооткрывателями. И получается, что клёво проехать из Владивостока с одного края страны в другой. Это отдельная дистанция, и в Iron Bat теперь появилась.
2: В металлическом сзади. Вот там можно говорить?
1: Да. Ну, что, да, железном, металлическом.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите. Blues Radio.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

Авторадио. Твой стиль.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 324 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки 8 ДТП, в том числе 5 человек пострадали. Ранения различной степени тяжести получили 6 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

mixtures bridge.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Давайте вспомним события более чем 2000-летней давности. В этот день, в 52 году до нашей эры, римский полководец Гай Юлий Цезарь упомянул в своих записках о Гальской войне некое поселение Лютецию, которому суждено было стать со временем блистательным Парижем. В то время главный город гальского племени Паризиев располагался на острове реки Сены и связывался с берегами двумя деревянными мостами. Во время боевых действий, которые вел Цезарь, городок был разрушен, но затем вновь застроен. Спустя некоторое время название Лютеция сменилось на Паризию, то есть город Паризиев. Отсюда и пошло современное название. В V веке нашей эры город был захвачен франками, король которых Хлодвиг сделал его в 508 году своей резиденцией. А со вступлением на французский престол династии Капетингов Париж стал столицей королевства. Как видим, судьбы городов также бывают противоречивы и неожиданны, как и судьбы людей. От деревни до столицы мира. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Точка Б. Мотоэвакуатор наш петербургский. Замечательный Константин Гимпу. И у нас теперь в вашем лице появляется новый прокат мотоциклов. Аренда. Как пришло решение?
2: Как вы добрались вы до жизни такой? Не?
1: Мучительно ли принимали? Какие страхи?
2: Вот мучительно очень верное слово. Первое, что надо сказать, что это мотоциклы моего личного парка. То есть они у меня есть, они у меня были. И первоначальная цель, на самом деле, в прошлом году была парк подсократить, распродать технику и усилить направление перевозок. Потому что есть еще мысли, как масштабироваться, что там докрутить, допилить, доделать. Это требует ресурса. Но, к великому сожалению, когда я там вышел на площадке продавать мотоциклы, то у меня не совпало уровень стоимости на рынке и те ожидания, которые там, я для себя преследовал.
1: Да. То есть вы думали, что это будет, ну, миллион тоже вся, а тебе дают 400 тысяч, ты начинаешь думать, да нафиг, я вообще не буду продавать, так?
2: Ну, утрировано так, да, но разница там условно с моим пониманием, сколько это стоит там с рынком, когда я понимал, что это там разброс, надо сделать акцент на том, что в прошлом году достаточно сильно просел курс доллара, да, и, соответственно, стоимости мотоциклов поменялись. Там я брал в одно время, сейчас там условно можно было мотоцикл привести под себя, может быть, даже более свежие там за совершенно другие деньги. Вот. И когда я понимал, что у меня есть определенные там планы, сколько из продажи этих мотоциклов выручить, чтобы ну, там, направить на другое направление на перевозки, а у меня это не получается, решил, что, ну, наверное, продавать, там, демпинговать, просто чтобы спихнуть, это не цель, не будем. И возник вопрос, каким образом эти деньги заставить работать, потому что это все-таки деньги. Поэтому посидели, посовещались и решили, что все-таки технику тогда надо заставить работать. И как заставить работать? Ну, заставить работать ее через прокат. И как заставить работать? Ну, заставить работать ее через прокат.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У вас же практика, ну, такая длинная, наверное. И бывали случаи, когда механик подручный вот реально прямо вот портил что-то? И потом приходилось это все расхлебывать и так далее?
2: Конечно, неоднократно.
1: Ну, какой-нибудь пример? Ну, без фамилии. Просто вообще, что можно сделать в процессе ремонта, что потом вся мастерская запаивает или заваривает?
2: Слушайте, ну, бывали даже случаи, ну, даже банально возьмем, да, регулировка клапанов. То есть механик поставил, исходя там, из желания клиента сэкономить, старую прокладку под клапанную крышку.
1: Так.
2: Ну, во-первых, ладно, мы пошли навстречу клиенту, поставили старую деталь, которую нужно менять, да, по-хорошему. Но ситуации разные бывают. Он плохо подошел к своей работе, плохо обезжирил, там, плохо положил герметик.
1: Плохо обжал.
2: Плохо обжал, да, то есть всякие ситуации бывают, но это больше, когда работается на потоке. Вот что мы не хотим здесь в Артмото-гараже строить, это потоковость. То есть не заработать пару лишних рублей, не в этом дело. Дело в качестве обслуживания каждого мотоцикла. Потому что потом эти клиенты приедут и приведут с собой других.
1: А отвечаете вы,
2: конечно.
1: Получается, за третьих лиц, получается, за каждого своего механика,
2: конечно,
1: правильно?
2: Конечно.
1: Ну, а и за всех за вас, Мария, естественно, да?
2: Ну,
1: да.
3: Поэтому да. Я не хочу поток.
2: Я надеюсь, что...
3: Мне звонят 22:30 ночи. Типа, Мария, у нас тут что-то это. И я начинаю выяснять, что, кого, почем. Поэтому нам не надо тупая.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
6: Санкт-Петербург. Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вы же всеядная мастерская или все-таки есть какой-то профиль?
2: Я бы сказал, почти всеядное. То есть мы откинем всякие мопеды, скутеры Китая, Индию, вот это вообще никак нет. Какую-то геронтофилию, где там, я не знаю, мотоциклам 500 лет, они уже сыпятся от древности, все на скотче тоже делать не будем. Ну, потому...
1: Сейчас ты по Уралу прошелся и по Ижу.
2: Да, близко к этому, можно так сказать. Или каким-нибудь там суперстарым японцам, которые, я не знаю, уже все на скотче, на клее, на стяжках. Но это не наша история. А если мы говорим про предпочтение работы? Круизеры, чопперы, туреры, ван Love, просто обожаем. Ну, понятно, что самое основное — это Harley Davidson будет. Где-то 85% трафика у нас Harley, поэтому и склад держим под Harley в основном. Ну, а так, с радостью, Индианы, Виктори, нормальных японцев, типа, там, я не знаю, VTX, больших вулканчиков,
1: Дракстаров. Дукати, например, в Италии.
2: Ну, мы можем поменять масло или что-то подобное сделать, но если хотите прям вот детальную, наверное, работу с ним, скорее всего, отправим в другую мастерскую. Ну, потому что даже у нас будут проблемы с некоторым специнструментом, потому что не специализируемся. Что-то простое, да, но не более.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: закончилось в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: ДТП
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 324 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки 8 ДТП, в том числе 5 человек пострадали. Ранения различной степени тяжести получили 6 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио, rocking you from St. Petersburg.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Красивые, симпатичные люди на красивых мотоциклах. Не так уже они и ревут, потому что все нормальные мотоциклисты соблюдают правила, ездят без прямотока, в принципе, нормально. И количество людей, к нашему удивлению, стало увеличиваться. Стало увеличиваться, и нам это, с одной стороны, показалось, может, не очень хорошо, но мы привыкли, что и до этого мы делали Санкт-Петербург Харли Дэвидсон. Открытый фестиваль, горожане приходили, влюблялись, и тут как раз интересная такая ситуация, что если для Харли Дэвидсон это был маркетинговый прием, и он был заинтересован, они были в том, чтобы люди приходили и видели красоту мотоциклов, и мы знаем, сколько людей села на Харли благодаря фестивалю предыдущему.
2: Да вообще на мотоциклы. Да.
1: И вообще на мотоциклы. Ну, больше всего, я думаю, досталось Харли.
2: Да.
1: Вот. А здесь же ситуация сейчас интересная такая, что ни у кого нет мотивации. Сегодня никто нами не управляет из мотокругов. Сегодня мы сами направляем это движение. Вот. И в связи с тем, что вместе проводя фестиваль с правительством Ленинградской области, у правительства тоже есть своя задача. Она очень простая и четкая. Развитие мототуризма. Поэтому мы приглашаем людей как можно из большего количества городов. Ты знаешь, что мы проделали уникальный зимний мотопробег в 23-м году из Выборга во Владивосток для того, чтобы во время мототоксикоза всей стране показать: ребята, вот мы тут такие, приезжайте к нам.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите. Do you want a good music? Best.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лефт из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога будет.
14: А дальше.
15: Группа Beatles на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
17: Apple Jam.
18: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
19: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: волне хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, июль настал и принес нам много нового в нашу мото- и автожизнь. Я думаю, вы уже догадываетесь, о чем я. Конечно, это тотальный дефицит топлива. Я сам живу на севере города, и теперь каждый раз, проезжая мимо заправок, я машинально оцениваю очередь и наличие топлива. Если автомобиль у меня на дизеле, и мне в чем-то сильно проще с ним, то найти бензин для мотоцикла – это действительно проблематично. Более того, у меня на байке сейчас около 3 литров топлива в баке. А днем на неделе заправиться ну никак не вышло, и я вынужден пока что отложить катание на байке, чего я совершенно не хотел делать. Но ситуация все равно лучше, чем в Забайкальском крае, где моя подруга стояла в 4-километровой очереди. В общем, теперь не только погода, но и топливо – фактор, который влияет на покатушки. Надеюсь, скоро все наладится. Ну а что касается погоды, то тут тоже все замечательно. Конечно, это сарказм. Опять синоптики обещают нам дождливую погоду. Я очень надеюсь, что они ошибаются, но тут только время покажет. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 8 июля в среду, как обычно, состоится очередная встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. В случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны 2 билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи прохвата, который, конечно, проедет весь маршрут до конца. 11 июля в субботу команда Т-13 приглашает принять участие во втором квесте сезона 2026 «Байкеры и сундук мертвеца». Если вы готовы пройти маршрут, разгадывать загадки, выполнить задания и найти клад, то мероприятие точно для вас. Зона квеста – это Ленинградская область, Лужское направление. Старт квеста в 11:00, стоп-игра – в 17:00. После финиша квеста можно присоединиться к отдыху с шашлыками и движу с командой. Сбор участников состоится в офисе Т-13 по адресу Рощинская улица, дом 38, с 10 часов утра, где можно будет зарядиться отличным настроением и угоститься вкусняшками. Стоимость участия в квесте 1500 рублей, продуктовый сбор 500 рублей с человека. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 10 июля в пятницу в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится концерт «Kiss Tribute Show». Головокружительный концерт для всех поклонников культовой группы «Kiss». Сборник безупречно подобранных композиций самой эпатажной американской команды прозвучит в фееричном исполнении. Живой звук, уникальный грим, световое шоу, атмосфера сногсшибательных шоу «Kiss». Все это для вас с любовью и бережным отношением к оригиналу. Ну а представят нам их музыканты проекта «Kiss Tribute». Для поклонников творчества группы это прям-таки обязательное событие. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 11 июля в субботу на крыше Roof Place по адресу Кожевенная линия, дом 30, состоится концерт «Сектор газа. Летний фестиваль на крыше». В этот день в компании музыкантов золотого состава «Сектора газа», дочери Юрия Хоя Ирины Клинских, а также групп «Черный вторник» и «Сектор газовой атаки» у вас будет уникальная возможность услышать любимые песни Юрия Хоя на одной из главных петербургских летних концертных площадок под открытым небом – Roof Place. Программа концерта будет состоять из давно проверенных временем хитов «Сектора» в исполнении групп «Сектор газовой атаки» и «Черный вторник» с непосредственным участием музыкантов золотого состава группы «Сектор газа». Ну, такое точно нельзя пропустить. Полагаю, даже я захочу сходить на этот концерт. Открытие дверей в 17:30, ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости! Что ж, на этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

Ta-da!

0: этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Давайте вспомним события более чем 2000-летней давности. В этот день, в 52 году до нашей эры, римский полководец Гай Юлий Цезарь упомянул в своих записках о Гальской войне некое поселение Лютецию, которому суждено было стать со временем блистательным Парижем. В то время главный город гальского племени Паризиев располагался на острове реки Сены и связывался с берегами двумя деревянными мостами. Во время боевых действий, которые вел Цезарь, городок был разрушен, но затем вновь застроен. Спустя некоторое время название Лютеция сменилось на Паризию, то есть город Паризиев. Отсюда и пошло современное название. В V веке нашей эры город был захвачен франками, король которых Хлодвиг сделал его в 508 году своей резиденцией. А со вступлением на французский престол династии Капетингов Париж стал столицей королевства. Как видим, судьбы городов также бывают противоречивы и неожиданны, как и судьбы людей. От деревни до столицы мира. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
6: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Сегодня хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello everyone, микрофон Антон Тульский, очередная передача «Назад в Австралию», и я буду вам теперь рассказывать о путешествии по Австралии, в котором я сейчас участвую, и я нахожусь в данном случае в городке Боуфорт, которое находится местечко прямо в штате Виктория, на границе с Южной Австралией, и вот что интересно, я зашел тут в пекарню, очень необычная пекарня, делает сладости в виде хот-догов. Мне вот очень понравилось. Такие печеньки. Также здесь делают из деревьев какой-то мастер уникальные такие деревянные поделки. Я тоже обязательно приложу фотографию в описании. Ну и несколько фактов вот непосредственно про сам городок.
1: Back to Australia.
3: Сам Боуфорт вырос благодаря золотой лихорадке. В окрестностях Боуфорда золото нашли в 850-х годах. Район, известный как Фейри Крик, стал одним из самых оживленных золотых мест Виктории. И сюда съехались десятки тысяч старателей. Ну и также вот название связано с создателем шкалы силы ветра. Город назван в честь сира Франциска Боуфорта, британского адмирала, разработавшего знаменитую шкалу Боуфорта, которую моряки до сих пор, в общем-то, оценивают силу ветра. Ну что ж, буду выходить на связь и рассказывать о других городах Австралии. В данном случае вот сейчас в Боуфорде. И специально вот решил записывать вам прямо онлайн, чтобы передать вам атмосферу этого места, этого городка, настоящий кантри Австралии.
4: The main news of the week in Australia.
3: Ну, а по традиции, пока я в Боуфорде, я вам расскажу несколько новостей за неделю австралийских. Итак, таинственные металлические шары на пляже в Куинсленде. На одном из пляжей жители нашли несколько крупных металлических сфер и начали строить самые разные версии, от инопланетян до секретных военных разработок. В итоге специалисты предположили, что это, скорее всего, элементы от космической ракеты, которые вынесла на берег. Премьер-министр извинился за шутки о Кайли Миноук. Энтони Албанези оказался в центре обсуждения после юмористического подкаста, где сделал неловкие комментарии о Кайли Миноук. Многие австралийцы восприняли это как странное и неуместное дело, и премьеру пришлось публично извиняться. Фестиваль вирусной еды. В городе Тумумба происходит фестиваль, где главная идея – еда, ставшая популярной в ТикТок и Инстаграм. Посетителям предлагают максимально необычные блюда, чтобы их хотелось не только съесть, но и даже, вы не представляете, сфотографировать. Организаторы даже признаются, что рассчитывают на то, что гости будут покупать сразу несколько блюд ради эффектных роликов. Ну что ж, до встречи. С вами был Антон Тульский.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18.

0: 30. Ждем вас.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: волне хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Вот наступила среда джаза. Так, собственно, называется одна из моих программ «Среда джаза», которая выходит всегда по средам. И, конечно, она связана прежде всего со джазовой средой, заполненной замечательными великими джазовыми музыкантами. И сегодня в моей программе главной фигурой будет великий джазовый скрипач Стаф Смит. Но надо сказать, что это действительно один из величайших джазовых скрипачей, которых не так много вообще в истории джаза. Его давно уже нет с нами, но, как говорят далекие аргентине, он играет все лучше и лучше, когда те вспоминают знаменитых вокалистов. И говорят о них, их давно уже нет, а он поет все лучше и лучше. Итак, Стаф Смит с такой компанией. Вместе с ним играют Хенри Гленкс на фортепиано, дальше Мишель Големин на контрабасе и Виллис Бишоп на ударных инструментах. И прозвучит первым знаменитый «Си Джем Блюз» великого Дюка Эллингтона.

Стар Смит был не только великим скрипачом и вообще джазменом с большой буквой, но еще и замечательным джазовым вокалистом. Сейчас мы услышим в композиции, которую он сочинил сам, и назвал эту композицию так: «Блюз опоздавшей леди». Стар Смит, вокал и скрипка.

Следующая композиция принадлежит числу джазовых стандартов, автор ее Хэмптон, и называется она так: «Как высока луна». Играет Стаф Смит.

А сейчас мы снова услышим голос Стаффа Смита и его, конечно, скрипку в композиции Джимми Бакьюн под названием «На солнечной стороне улицы».

Следующий номер – это классическая джазовая баллада Джонни Грина с названием «Телом и душой». Будем слушать скрипку Стаф Смита.

Следующая композиция, конечно, очень популярна, и, наверное, все ее знают, потому что это мелодия Джорджа Гершвина. Называется она «Леди, будьте добры». Став Смит, вокал и скрипка.

Ну и заканчиваю я программу традиционной джазовой композиции, которую сочинил Эрл Хайнс, и называется она «Розетта». Мы слушаем здесь состав, который возглавляет знаменитый и самый лучший в истории джаза скрипач Став Смит. С ним играют Хенри Глейкс на фортепиано, Мишель Гулемин на контрабасе и Виллас Бишоп на ударных инструментах. Ну, а я прощаюсь с вами и напоминаю, что подобную музыку можно услышать в единственном месте, только в филармонии джазовой музыки на Загородном 27, где выступают самые лучшие джазовые музыканты нашей страны и также всего мира, и где триумф джаза происходит каждый день. Но для того, чтобы ознакомиться с программой, зайдите на сайт филармонии джазовой музыки и выберите концерт, который вы хотели бы посетить. Ну, а я прощаюсь с вами до нашей следующей джазовой среды. С вами был Давид Голощокин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
2: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. «Моторадио» любит вас. Любит вас.
3: Блюз на «Моторадио».

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.